0: стараемся, чтоб кто-то нас найти.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.